0: Энэ хаяа мапара Джессика сипон ла нот пошивал ватани ошчин хэне.
1: Кишинта баба купела баба ки кишута кирай. Кинро випа пара ачуала ниуа ради Мозамбики ашуте танте.
0: Энэ хаяа мапара Джессика мотшен мукелан вирхелай ферия сани.
1: Кинро вирхелай ферия сака вабуака. Кинро мажутари омата. Ni tambe kinro virihoani kimpakaka ATPC porque no hiriwa ATPC a historia paru defenderi ni paru munya mpapelo nisite koporova.
0: Eke kai, nto vo moru hansipo nanyo koko nike neto. Mapara Jessica, e disiplina heni muntepanisha osuela o shikola?
1: Portugues.
0: Nto, e sheni, munlele hira etu variari wa disiplina ya Portugues.
1: Etu. Kindeli hawiso kala verbo e preposição e tipo sai texto ni tiki nato.
0: Ike kai god pushukurla. Mapara graciete hali.
2: Salama kai hali.
0: Mapara olo vamru hali ni.
2: Musika.
0: Ngai pani sipona nyono not pushawalwa.
2: Bonia.